Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я прочитаю вам последнюю историю из Нового Завета. Иоанн на острове Патмос. На пустынном острове, вдали от дома и друзей, жил старик. В дни молодости он рыбачил на Галилейском море. Но он бросил рыбную ловлю и все, к чему привык и чем жил, чтобы следовать за Иисусом, который стал его самым дорогим другом. С того момента вся его жизнь была посвящена служению Иисусу Христу. Этим стариком был Иоанн, один из 12 апостолов, сосланный на уединенный остров за свою веру в Иисуса Христа. В один прекрасный день Иоанн размышлял о Господе. Это был воскресный день, в который христиане собираются для совместного поклонения Богу. Внезапно он услышал голос, подобный звучанию мощных труб. Голос сказал: «Я есмь Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, запиши в книгу и пошли во все церкви Асии». Иоанн обернулся, чтобы узнать, чей это голос, и увидел он 7 золотых светильников, а посреди этих светильников подобного Сыну Человеческому. Но никогда прежде Иоанн не видел своего учителя в таком виде. Иисус был облачен в длинное царское одеяние, опоясан золотым поясом. В правой руке он держал 7 звезд. Лицо его сияло подобно солнцу в полдень, а голос звучал, как могучий поток вод. Иоанн пал к ногам Иисуса. Иисус склонился и, прикоснувшись к нему рукой, сказал: «Не бойся! Я есмь первый и последний, и живой. Я был мертв, а теперь жив во веки веков. Аминь. Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего». И сказал Иисус Иоанну, что 7 золотых светильников олицетворяют 7 церквей, а 7 звезд — священнослужителей этих церквей, которым Иоанн должен был написать послание. Одно послание предназначалось для церкви Ефеса, где когда-то проповедовал Евангелие апостол Павел. Иоанн написал в посланиях то, что сказал ему Иисус. Церкви сохранили эти послания, и они собраны в последней книге Библии, которая называется «Откровение святого Иоанна Богослова». Далее Иоанн рассказывает о другом своем видении. Через распахнутую в небеса дверь он увидел престол Божий и услышал голос, подобный звуку трубы, призывающий его приблизиться. Вокруг великого престола сидели 24 старца в белых одеяниях и с золотыми венцами на головах. Они вместе с другими небесными существами поклонялись Богу. В руках сидящего на престоле Иоанн увидел книгу, запечатанную 7 печатями. Один из ангелов возгласил могучим голосом: «Кто достоин раскрыть сию книгу и снять с нее печати?» Но никто ни на небе, ни на земле, ни под землей не мог раскрыть эту книгу и даже посмотреть в нее. И от того, что не нашлось достойного открыть эту книгу и прочитать, что в ней написано, Иоанн заплакал. Тогда один из старцев, находившихся подле престола, утешил его, сказав, что есть один достойный снять 7 печатей. Иоанн понял, что это Сын Божий Иисус, называемый по пророчеству Исаии Агнцем Божьим.
Иисус взял книгу, и все небесные существа пали перед Ним и воспели хвалу тому, кто своей жизнью искупил их грехи и открыл им доступ в небо. Когда Агнец Божий снял 7 печатей, Иоанну в пророческих видениях открылось много удивительного и таинственного. Апостол записал все виденное, чтобы все люди смогли узнать об этом. И увидел он новое небо и новую землю, потому что прежняя земля перестала существовать. Он также увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба. И услышал он громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет». Иоанн описывает этот прекраснейший город Божий, превосходящий красотой все, что он когда-либо видел. Жители этого города не нуждались в свете солнца и луны, потому что их светом был Бог. Иоанн увидел, что обитатели этого города были люди всех стран и наречий, но лишь те, чьи грехи были прощены, потому что они уверовали в Иисуса. Иоанн также заметил, что не войдет в него ничто нечистое и никто неправедный, а только те, кто записан у Агнца в книге жизни. И открылась взору Иоанна река, в которой текла кристально-прозрачная вода жизни. По обеим берегам реки росло дерево жизни, 12 раз в году приносящее плоды и с листьями для исцеления людей. После того, как Иоанн все это увидел, он пал к ногам ангела, но ангел сказал ему: «Не делай этого, ибо я лишь служитель, Богу поклонись. Блаженны те, кто соблюдает заповеди Его, ибо только у них есть право на дерево жизни и на вход в город через ворота». И сказал Иисус Иоанну: «Я послал ангела моего засвидетельствовать всем сие. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть пьет воду жизни даром. Ибо приглашаются все, кто слушает Слово Божье и следует Ему». Иисус заканчивает словами: «Ей гряду скоро». И апостол Иоанн, этот состарившийся в ссылке воин Христа, вторит своему Господу: «Ей гряди, Господи Иисусе! Аминь!» Дорогие мои ребята, вот мы и закончили с вами читать библейские истории. Я прощаюсь с вами до новых встреч и желаю вам Божьих благословений.

0: Хозяин уезжал. Куда и зачем, никто толком не знал, и любопытные слуги много судачили об этом. Владелец имения был молод и холост, и поэтому одни нашептывали, что он едет за невестой, другие высказывали предположение, что это деловая поездка, возможно, даже за море. Это также казалось правдоподобным, ведь шерсть и пшеница, производившиеся в имении, славились по всей стране. Несомненно было лишь то, что хозяин уезжал надолго. Он дал управляющему подробные указания о сборе урожая и стрижке овец. Значит, его не будет до конца лета. Затем он поговорил с главным виноградарем о том, что надо починить давильный пресс и пополнить запас чанов и бочек. Следовательно, к началу осени он тоже не вернется. Кроме того, хозяин еще раз напомнил слугам, какую работу каждый из них должен выполнять по дому. Так что все знали свои обязанности, и жизнь в имении в отсутствии владельца должна была идти своим чередом. Хозяин отправился в путь ясным весенним утром, на прощание пообещав скоро вернуться. Когда он верхом на лошади спустился в долину, слуги глядели ему вслед со смешанными чувствами. Хозяин был добрым и справедливым человеком. Все они его очень уважали. Но при нем в имении царила суровая трудовая дисциплина. От каждого требовалось работать, не покладая рук. И теперь кое-кто с наслаждением предвкушал возможность расслабиться и выполнять свои обязанности спустя рукава. Управляющий тоже не отличался особым рвением к работе и не слишком утруждал себя хлопотами о ходе дел в отсутствии хозяина. Когда тот, наконец, скрылся из глаз, слуги вернулись к своим заботам куда медленнее, чем обычно. Лишь один из них с трудом сдерживал слезы, глядя на высокую стройную фигуру, затерявшуюся среди кипарисов в глубине долины. То был Фиделис. Он родился рабом и вырос в доме очень жестокого, бесчеловечного хозяина, где его заставляли работать до изнеможения, морили голодом и часто подвергали телесным наказаниям. Но однажды в дом явился по делам его нынешний господин, которому бросился в глаза изнеможденный мальчик, раб, его покрытое рубцами тело, его затравленный взгляд. Фиделис не мог забыть того смешанного чувства сострадания и ярости, что отразилось на лице незнакомца. Он тут же попросил продать ему ребенка и заплатил за него немыслимую сумму денег. Ибо Фиделис был юн и красив, и потому считался очень ценным товаром. Уезжая, новый владелец бережно поднял трепещущего мальчика и посадил на лошадь впереди себя. Сердечно ободрил и успокоил его. Когда они подъезжали к дому, Фиделис уже любил человека, спасшего его от страданий и унижений. С годами его верная любовь росла. Мальчик выполнял в доме легкую и необременительную работу. Подметал двор, ухаживал за сторожевыми псами и спал возле входной двери на тот случай, если понадобится кому-нибудь ночью отворить. Свои нехитрые обязанности он выполнял от всего сердца, вкладывая в них все возможное усердие и весь пыл. Самой большой радостью для него было находиться рядом со своим избавителем и служить ему. Когда тот был дома, Фиделис чувствовал себя счастливым. Что ж, служить ему он может и сейчас. Недели пролетают незаметно, если ты занят делом. Когда хозяин вернется, во дворе не видно будет ни соринки, а собаки станут еще сильнее, чем прежде. Мальчик засучил рукава и принялся за работу с таким жаром, что кухарка, глядя на него, расхохоталась.
1: «Эй, парень!» — крикнула она ему. «Можно подумать, хозяин вернется сегодня вечером!»
0: Время и в самом деле летело быстро. В положенный срок урожай был собран, овцы острижены, виноградный сок налит в чаны. Приближалась осень. Вечерами, когда уже становилось прохладно, Фиделис спускался по дороге в долину на всякий случай. «Скоро хозяин должен вернуться!» В последнее время мальчик почти не обращал внимания на споры, то и дело вспыхивавшие среди слуг. В доме постоянно ссорились, бронились, шептались о выгоде, которую управляющий извлек для себя из имения в отсутствии владельца. Самого управляющего даже днем нельзя было найти.
1: Поговаривали, что он перебрался в личные покои хозяина и угощает своих дружков из хозяйских подвалов.
0: Вот уже засветились тусклой осенней позолотой тополя, и осенние дожди наполнили иссохшую за лето землю, а хозяина все не было. Тогда-то и поползли первые слухи. Дороги опустели, и в усадьбе все, не сговариваясь, решили, что если владелец имения и вернется, то не раньше весны. Одни предполагали, что он отправился за океан, откуда в эту пору штормов никакой глупец не пустится в обратное плавание. Другие думали, что он подвергся нападению разбойников, и, возможно, его вообще нет в живых. Люди ходили мрачные, подавленные неизвестностью. Теперь после уборки винограда заниматься было совсем нечем. Слуги разболтались, каждый делал, что хотел, и работал лишь для себя. И только один Фиделис ждал любимого хозяина и трудился для него от всего сердца. Однажды в имении было объявлено, что управляющий приглашает весь штат слуг на банкет, который устраивается в главном зале дома. Это будет что-то вроде праздника. Хотя никто толком не знал, что именно собирается праздновать управляющий, все надеялись узнать это на месте. «Может быть, он получил известие о возвращении хозяина?» — думал Фиделис, и сердце его радостно забилось, когда он с сияющими глазами явился в зал. Там стояли столы, ломившиеся от яств. Фиделис с удивлением увидел даже гору мяса. Две овцы были забиты для пира, и баранину потушили в меду. Все это изобилие было взято, несомненно, из хозяйских запасов. Когда все собрались, управляющий поднялся и, ударив ладонью по столу, потребовал тишины. Среди гробового молчания он объявил, что получил известие о смерти хозяина. И этим банкетом торжественно отмечает свое вступление во владение имением. Он пригласил их всех, чтобы они отпраздновали это событие вместе с ним и засвидетельствовали новому господину свою преданность. К счастью, Фиделис сидел в конце стола среди мелкой прислуги, и никто не заметил, как он выскочил и побежал из зала. У входной двери мальчик бросился на свой соломенный тюфяк и зарыдал. Долго в отчаянии плакал он, пока не выплакал все слезы, но и тогда тело его вздрагивало от рыданий. Огромные и свирепые сторожевые псы, почуяв его горе, подошли и легли рядом с ним на тюфяк, ласково обнюхивая мальчика и прижимаясь к нему. Это немного утешило Фиделиса, ведь они тоже любили хозяина. Доносившийся из зала шум все усиливался по мере того, как тянулись ночные часы, и пирующие слуги опорожняли чашу за чашей. Фиделис все лежал вниз лицом у двери. Неутешимое горе терзало его, и он все пытался решить, что же ему делать дальше. Никогда, никогда не изменит он хозяину, не поклянется в преданности другому человеку. Внезапно лежавший рядом громадный пес насторожился, а другой, примостившийся у ног мальчика, тихонько зарычал и поднял голову. Парнишка сел и прислушался, но ничего не мог разобрать, кроме доносившихся из зала взрывов хохота. И тут псы, словно обезумев, залились лаем и бросились к двери. Фиделис схватил одного из них за хвост и попытался удержать, но руки его были слишком слабы для этого. Собаки неудержимо рвались к выходу. Они услышали в ночи те твердые, уверенные шаги, которые могли принадлежать одному единственному человеку в целом мире. Выбежав во двор, они ринулись вперед и с радостным лаем запрыгали вокруг высокого человека, стоявшего среди залитого лунным светом двора и державшего за повод лошадь. И тут Фиделис тоже узнал его. Он сорвался с места, его весь дух полетел через двор, а добежав, замер перед своим господином, глядя снизу вверх ему в лицо, не в силах вымолвить ни слова. «Смирно, приятели, успокойтесь!» — приказал хозяин псам, и те, припав к земле, животами умолкли, но продолжали радостно махать хвостами. Хозяин взглянул на поднятое к нему залитое слезами детское лицо и понял, что-то случилось. «Здравствуй, Фиделис!» —
1: ласково сказал он мальчику. «Ты один встречаешь меня с дороги? Где же остальные? И что означает весь этот шум и огни в доме?»
0: «Они пируют, хозяин», — прошептал в ответ парнишка. «Они решили, что вы больше не вернетесь».
1: И он спрятал лицо в ладонях. Помолчав, хозяин вновь заговорил, и голос его был печален и серьезен.
2: «Как же это вышло, малыш, что ты один не празднуешь мою смерть?»
0: Фиделис поднял голову, и тут в этом призрачном спокойном лунном свете из сердца его вырвались слова.
3: «Разве вы не заплатили за меня неслыханную цену, господин, и не сделали меня своим доверенным слугой? И разве вы не обещали вернуться? Как мог я поклясться в верности кому-нибудь другому, когда я принадлежу вам? Я ваш раб навсегда».
1: Мальчик вдруг почувствовал теплое прикосновение. Лишь мгновение спустя он сообразил, что эта рука господина коснулась его волос.
0: «Ты не раб мой, Фиделис», — услышал он голос хозяина. «Ты сын мой, отныне и навсегда. А теперь пойдем».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книгам Священного Писания. В прошлый раз мы закончили знакомиться с пророчествами Иеремии, и сегодня обратимся к небольшой книге, которая называется «Плач Иеремии». Из нее мы узнаем, насколько тяжело давалось пророку его служение. Несколько лет назад я прочел в Reader's Digest статью, где молодым людям советовали заниматься той работой, которая доставляет им больше всего удовольствия. Авторы полагали, что в таком случае способности людей смогут проявляться в полной мере. Если бы Иеремия прочел эту статью и прислушался к ее советам, он, вероятно, занялся бы не пророческим служением, а чем-нибудь другим. Но единственной радостью Иеремии было Слово Божье. В 15 главе книги своих пророчеств, стих 16, Иеремия пишет: «Обретены слова твои, и я съел их, и было слово твое мне в радость и в веселье сердца моего, ибо имя твое наречено на мне, Господи Боже Саваоф». Вот каким удивительным человеком был этот пророк и с какой ответственностью он относился к словам Бога. Сегодня многие молодые люди, даже христиане, ищут себе работу попроще. Им просто хочется отсидеться на работе положенное время, а потом идти домой и смотреть телевизор. Они не испытывают никакого сострадания к грешникам и не хотят нести миру Слово Божье. Я не всегда понимаю Иеремию, но восхищаюсь им и стараясь брать с него пример. Он был нежный, как женщина, но в то же время обладал железной волей, силой характера и отвагой. И ему пришлось вынести очень многое. Иеремия напоминает нам о другой личности, о том, кто плакал у стены Иерусалима. Только когда он смотрел на Иерусалим, город лежал уже в руинах, и храм уже сгорел. А Иисус плакал над тем же городом 6 столетий спустя, предвидя его очередное разрушение. Для Иеремии разрушение Иерусалима было реальностью, а для Иисуса — делом отдаленного будущего. Чтобы вы более отчетливо представляли себе причину, побудившую пророка Иеремию плакать, я прочитаю вам ключевое место этой книги, 18 стих 1 главы. Там сказано: «Праведен Господь, ибо я непокорен был слову Его. Послушайте все народы и взгляните на болезнь мою. Девы мои и юноши мои пошли в плен». Итак, дорогие друзья, давайте приступим к чтению. Вся скорбная песнь пророка звучит в минорной тональности. И это можно предположить уже по той печальной ноте, которой начинается первая глава «Плача Иеремии». Послушайте первый стих. «Как одиноко сидит город, некогда многолюдный. Он стал как вдова, великий между народами. Князь над областями сделался данником». Великий город Иерусалим пал. Почему это произошло? Иеремия дает 2 замечательных заявления, которые помогают нам понять причину этого. Обратите внимание на 8 стих. «Тяжко согрешил Иерусалим, зато и сделался отвратительным. Все, прославлявшие его, смотрят на него с презрением, потому что увидели наготу его, и сам он вздыхает и отворачивается назад». Тяжко согрешил Иерусалим. Вот основная причина падения города. Все увидели наготу его. А теперь послушайте стих 12. «Да не будет этого с вами, все проходящие путем. Взгляните и посмотрите, есть ли болезнь, как моя болезнь, какая постигла меня, какую наслал на меня Господь в день пламенного гнева своего». Сегодня люди не любят, когда им начинают говорить о гневе Божьем. Проповедники, рассказывающие о спасении Христа, давно уже приучились обходить стороной этот вопрос.
Я специально слежу за религиозными телепередачами, которые ведут так называемые евангельские христиане. Однажды в рождественской телепередаче зрителям сказали, что Христос был рожден от Девы и что Он был Богом во плоти. Это была поистине чудесная весть. Но если рассматривать ту программу целиком, то получится, что ведущие погрешили против истины, потому что дальше они объявили, что Христос принес нам мир и любовь, а это не так. Авторы передачи постарались просто утешить людей и доставить им минутное удовольствие. Многие проповедники отказываются говорить о наказании, ссылаясь на то, что благая весть должна быть принята всем миром. Но ведь пророк Иеремия, книгу которого мы сегодня читаем, тоже старался принести людям веру. Конечно, он не очень-то преуспел в обращении людей к Богу. Однако он, по крайней мере, не искажал Божье послание. Бог осудил Иудею за грехи, и он по-прежнему осуждает грешников. Такова истина Слова Божьего, о которой нельзя забывать. Читаем плач Иеремии дальше. Послушайте 18 стих. «Праведен Господь, ибо я непокорен был слову Его. Послушайте все народы и взгляните на болезнь мою. Девы мои и юноши мои пошли в плен». Только Иеремия оплакивал гибель Иерусалима. Он бродил по пепелищу и плакал. Почему город погиб? Потому что иудеи согрешили. И еще потому, что праведен Господь. Это совершил Бог, а Бог всегда поступает праведно. Эту истину непросто понять, и я должен сказать, что тоже не очень уютно себя чувствую, когда говорю об этом. Я даже не способен прочувствовать скорбь этого человека в полной мере. А вот Иеремия скорбел, понимая две вещи — печальную и радостную. Печальная состояла в том, что жители Иерусалима согрешили. Радостное же в том, что Бог по-прежнему любит Иерусалим. Бог любит свой народ, причем будет любить его вечно. Но он не мог не наказать людей, потому что всегда поступает праведно. Эту истину нам поможет понять высказывание доктора Кэмпбелла Моргана, который так отозвался о Божьем гневе. «Божий гнев совершенно необходим для вселенной. Подобно тому, как тюрьма на земле существует в интересах свободных людей, точно так же ад необходим для безопасности небес. Государство, которое не способно наказывать преступников, обречено. И Бог, который терпит зло, не благ. Если бы в Писании не говорилось о Божьем гневе, я сомневался бы в безопасности вселенной. Но существует престол суда, и на нем восседает тот, чье сердце полно любви. Поэтому я уверен, он не потерпит зла и греха, но уничтожит его и все его орудия ради того, что чисто, возвышенно и благородно. Мы с вами живем во вселенной живого Бога, сердце которого полно любви и заботы о нас. Но я хочу сказать вам следующее. Если вы отвернетесь от Него, Он будет судить вас, несмотря на то, что любит. Он праведный Бог вселенной. Я не уверен, что сам понимаю это в полной мере, но я знаю, что Бог говорит это в Своем Слове. Однажды мы поймем, что ад существует по той простой причине, что наш Бог — это Бог любви и правды. И ад существует потому, что Бог свят. Вся вселенная, в том числе и находящийся в ней сатана, знает, что Бог праведен и справедлив во всем, что Он делает. Друзья мои, Бог так велик, чуден и благ, что мы не можем обманывать Его. Иисус мог сказать религиозным вождям своего времени, фарисеям и книжникам, что они будут осуждены, потому что эти люди лицемерили перед Богом. В частности, они разоряли вдов,
Друзья мои, если ваша вера во Христа не затрагивает вашего сердца, вашей жизни дома и на работе, вашей общественной жизни, то вы лицемер. Это сказал не я, это сказал Христос, и Он плакал над согрешавшими людьми. А мои глаза сухи. Христос же постоянно плачет о нас с вами. Друзья мои, не отворачивайтесь от Бога, который так любит вас, ибо такое ваше поведение поистине трагично. Бог делает то, что делает, потому что Он праведен. Он не может закрывать глаза на происходящее. Когда Его дети не слушаются Его, Он их воспитывает, хотя Ему и больно. И Иеремия показал нам, что чувствует Бог. Когда Иеремия плакал, Бог тоже плакал. Когда Иеремия скорбел, скорбел и Бог. Когда мы не понимаем, что происходит, надо доверяться Богу, который справедлив и праведен во всем. Грехи иудейского народа разбили его сердце, но он был прав, когда позволил врагам захватить свой народ в плен. Иеремия плакал и стенал, ибо он хотел знать, почему все это произошло. И Бог уверил его в своей праведности, в своем правосудии, в том, что он верно поступает с Иерусалимом. И Иеремию волновала и другая мысль, отраженная в 12 стихе, где он восклицал: «Да не будет этого с вами, все проходящие путем». Иначе говоря, пророк призывал людей осознать, что с ними происходит. Людям не хочется верить, что Бог гневается на грешников. Напротив, они напирают на то, что Бог есть любовь. Да, Бог есть любовь, и церковь, конечно же, помнит эту истину и должна нести любовь Божью миру. Но что получается в результате? Люди не видят в верующих Божьей любви, а слышат от них одни лишь пустые разговоры о ней. Мало того, что мы не источаем любовь, так мы еще и представляем им Бога в искаженном свете, забывая напомнить, что Бог справедлив, праведен и свят во всем, что Он делает. А сейчас я хотел бы задать вам такой вопрос. Что вы думаете о своем грехе и о гневе Божьем? Значат ли эти вещи что-нибудь для вас?

заброшенного города. Он был свободным человеком, но его волновала судьба народа. Ему не было все равно. И снова я приведу в качестве примера религиозные телепередачи нашего времени. Они часто бывают сделаны на высоком профессиональном уровне, и я думаю, это хорошо, что церковь хоть что-то делает профессионально. Но вот в чем беда. В этих профессионально сделанных передачах я уже давно не слышу одного простого слова. Слово «грех». И ведущие в них давно не вспоминают о том, что Бог праведен и должен покарать грешников. Рождение Христа от Девы, Его божественность, Его смерть и воскресение очень важны. Но еще важнее вопрос, почему Он умер? Зачем? Во втором стихе 21-го псалма задается вопрос. Боже мой, для чего Ты оставил меня?» Наш Господь произнес эти слова, когда висел на кресте. И ответ мы находим в том же самом псалме в стихе 4-м. «Но Ты святый, живешь среди славословий Израиля». Да, Бог свят, Он праведен, и Христос умер на кресте, потому что мы с вами грешники, обреченные попасть в ад. А Бог хотел избавить нас от этой горестной участи. Друзья мои, мысленно представьте себе Голгофский крест. Христос не должен был умереть на нем, а Он умер там вместо нас. И при этом страдал так, как не страдал ни один человек, поскольку Бог оставил там Христа наедине со всеми нашими грехами. Значат ли эти слова что-нибудь для вас? Имеют ли они для вас какой-нибудь смысл? Обратились ли вы к Иисусу, чтобы получить новую жизнь? Хотите ли вы, чтобы на вашу душу излилась истинная любовь? И чтобы в вашей жизни воцарился мир. Знаете ли вы, почему Он умер на кресте? Слышите ли вы меня, друзья мои? Он умер на кресте, чтобы спасти вас от ада. Святой Дух пришел в этот мир, чтобы засвидетельствовать о Христе как Спасителе и обличить мир во грехе. Не во грехах, а именно во грехе. Что же это за грех такой? Убийство? Воровство? Не совсем. Есть кое-что гораздо хуже. В Евангелии от Иоанна, глава 16, стих 9, Иисус обличает людей, которые не веруют в Него. Вот тот самый грех, хуже которого не найти. У Бога есть лекарство для убийц и разбойников. Например, разбойник, распятый рядом с Иисусом, был спасен. Я думаю, не будет ошибкой утверждать, что апостол Павел был виновен в убийстве, потому что из-за него погиб Стефан. Но тем не менее, Павел получил спасение. Моисей тоже убивал людей. И Бог способен спасти убийц, обманщиков и грабителей. Но если человек отвергает Иисуса Христа, Бог ничего не может сделать. Это величайший грех на свете. Отказ от Христа — это не разовое действие, это состояние. Может быть, вы никогда не отрекались от Него, но постепенно дошли до такой жизни, в которой Он не имеет для вас абсолютно никакого значения. Жители Иерусалима дошли именно до такой жизни в тот момент, когда Бог сказал Иеремии, «Не беспокойся, что они не слушают тебя». Если бы здесь был Моисей, Илия или Самуил, которые молились бы за них, я все равно не внял бы этим молитвам. Слишком поздно. Они уже перешли черту. Человеческому глазу не под силу увидеть, кто из людей уже перешел эту черту. Ее видит только Бог. Я был свидетелем обращения к Богу людей, которые ранее казались мне безнадежными. Я знал одного преступника, торговца наркотиками из Сан-Франциско, который обратился к Богу и прекрасно ведет себя. Но бывает и противоположное. Мы надеемся на перемены к лучшему у того, кто в глазах Бога уже не имеет никакой возможности спастись.
И в таких случаях мы отказываемся понимать,

Бога, выносящего свой суровый приговор. Именно так и произошло с жителями Иерусалима, надеявшимися на свое спасение. А сейчас, друзья, давайте обратимся ко второй главе книги «Плач Иеремия» и послушаем пятый стих. «Господь стал как неприятель, истребил Израиля, разорил все чертоги его, разрушил укрепление его и распространил у дщери Иудиной сетование и плач». Да, Бог взял на себя ответственность за все, что совершил Навуходоносор. Бог позволил ему разрушить Иерусалим. И Бог действовал через этого человека, как некогда действовал через ассирийцев, карая Израиль. А вы умеете узнавать, почему Бог иногда посылает каких-то людей, которые вам мешают? Может быть, некоторых из них вы предпочли бы даже никогда не встречать, потому что считаете их своими врагами? А может быть, кто-то огорчает вас, и вы не понимаете, за что вам такое наказание? Но в любом случае помните, все, что делается в соответствии с Божьим замыслом, делается по воле Божьей, и вам надо научиться узнавать руку Божью в своей жизни. Читаем вторую главу дальше, послушайте седьмой стих. «Отверг Господь жертвенник свой, отвратил сердце свое от святилища своего». Предал в руки врагов стены чертогов его. В доме Господнем они шумели, как в праздничный день. Это был тот самый храм, который Бог когда-то благословил. Он дал точные инструкции по его возведению, а по завершении строительства находился в этом храме. Теперь же он отвергает это святилище. Тем из вас, кто ходит в церковь, я рекомендую внимательнее присмотреться к своей жизни. Угодна ли она Богу? А может быть, вы совершаете поступки, которые вредят Божьему делу? Проявляете ли вы доброту к людям или только критикуете всех? Позволяете ли вы Духу Божию действовать через вас? Вопросов много, и ответы на них иногда оказываются не совсем такими, как принято думать. Например, мне кажется, что грехом может стать даже хождение в церковь. Поясню свою мысль. Знаете ли вы, какое место на земле было самым опасным в ту ночь, когда Иисуса схватили? Вы думаете, что это был Гефсиманский сад, где его подстерегали стражники? Совсем нет, друзья мои. Самым опасным местом была та комната, где Христос говорил с учениками. И знаете почему? В ней находился сатана, который проник в сердце Иуды Искариота и внушил ему мысль о предательстве, а также внушил Симону Петру мысль отречься от Иисуса. Так что даже люди, ходящие в церковь, вполне могут оказаться неугодными Богу, если они позволят сатане действовать через них. Читаем далее 10 и 11 стихи. «Сидят на земле безмолвно старцы дщери Сионовой, посыпали пеплом свои головы, припоясались вретищем, опустили к земле головы свои девы иерусалимские. Истощились от слез глаза мои, волнуется во мне внутренность моя, изливается на землю печень моя от гибели дщери народа моего, когда дети и грудные младенцы умирают от голода среди городских улиц». Все эти люди печальны, и их скорбь трогает Иеремию. Глаза его истощились от слез. Он столько плакал, что ничего не видит. Он чувствует себя совершенно больным от волнения. Он страдает всем своим существом, взирая на страдания своего народа. Друзья мои, на этом сегодняшняя беседа завершается. И я надеюсь, что вы, читая про печальную участь великого народа, ставшего посмешищем для язычников, извлекли для себя урок. Задумайтесь о том, желаете ли вы
участвовать в исполнении Божьего замысла? И готовы ли вы чем-то жертвовать ради дела Божьего, всецело вручая себя в руки Бога? Ждем вас на наших следующих беседах. Всего вам наилучшего!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.